0: Mama ka khwatin kan kashok. Kina nabununi tkhaluni chamak nukwakhni luni ki pushbih miu tagmak nukkamak. Kaiga kan ikhman kunuf knak chiki rakluki pikiki. Tama natuay nasunrisk ka akkakhimumi. Asakam ta witang simni. Nimmi khwat toay su kan khaluni khwatin. Kunu la kuvutat kunu lutniu kuvut. Chauch chuka mkhinammi loani nang lakhjit. Mai nimmi awaling klakhtu kutkipu shvih miutaknik. Flour, mukka, rice, sugar, coffee, tamakuto yakchakalrita, awalik ng naklakabot ng miloni, bilhin rin ng naklutato ay huwing akwa, mukhiskalam din ng miloni magot ng kakat. To ay siyo, mama kataw na, to at ng kansha umyok sa kaway. Yuktoy na itkhluni taum kokno khoxtuk avgwin kuma biukhluni totntang khmen khuinga chiwni khluki pitukhanka afchik khokn kopis khulranga no khoxtin kipushvik miutakhm ka tokham khlik tauna mama kanxa na shuya gutri takamai dotin toy kunuf kenni huk jam riuk kai gakan chiki qilaku kunu yuku chautin kautin chukalu nang lakhchikut kunu yu nattahkin pikuvat akkamai pai vngachikut Makkat, tamanat tang pichuluni, cahakmak awalihang kugut, mamamta atamta sukan sritmik, cahakmak lita kaksukit mayal utait, kwatin suyuk suyuk kami, chan lita kugut anrenik, anritmik su umyang cahaksuta. Bilah cukut, aku nama mama angkasa umyok cukup kanh tuatam mawut kitak. Mama tetetim tasukan pasit piciukut yang atal tani, yang piplani sunis kufci. Tama nakwi mai, doh tangwak kamai, mama makansha. Kitak mamangkat jamk anruskatin tauna paksuku atukuna akan asikiluku piukuvu ya matumukam kankanalo piunga jalisumanna aki hamsutkitlaakakut isalutunta pinaakitraani huankuta akkasaakani Nasun rito kuta, kisingal rin kalakto kuta, manakan kiyakakpit ksuko. Kisingal rin kaulukst kamit nagpin kalakto kuta. Mani o sitak sa tuwal pin kalakto kuta. Tama kutsu, kuyalik lukitsiki kakaputam may, kitat. Kanhaya kahaman na pitiksuko. Matumgam kan kanadlo kalakto mamama kansha ko na unuf kinata kukchikik ng lasta kay gasram kinakamak. Kitak kwa kinakpagpaktak kami tak nakitaya kuyat mikiling ugugat unno amrasikiluti puknyak duti. Jadi suap puna nasunritarput kinka atuuqarkaq ummiuaqluku kitakkua bye
1: uyaanneq saatsaqnaq
2: ee huilquyaam kintaqnaq aa tamamta anaputwani mamaputlu ataanneqluki yuulhuamta qanllhiillupitsiuqapperluteng ukfukluki atuuqumtki ukfukluki bullngaqluki aa neqqaqluki illu yuullhit pitsiuqapperlut tamaanalluhuinga ilaaqqariugaqa aa Martha Keenam qanam tiaqwani baitaqkiulhuni illuni illi ataaminik tsnixtang bailugluqulluhuinga bamaani akkiumi kilskiglerloallu nimminu nersartuusqillu huilluukiuyaaqluku арен скуулами уитақатарту скуулааминертиққо толпеанга ну нумни алинло такариугла таңқпайл киттуутсанааллуулуку уннооқоаниланд тайм фоннанг килли фо а скуулами толлу афисамунагла фоннарқиуккиу умсуартқла памкут хоам дистрикт афисат қаягаарликкит гатсамак пиуллаама Kiuya kakakam nalpiluni kanrutlom kinkam taylut numni nirisqillo. Ala nga kabihlo pluhtitsqillo allu bitsaqan ritniluku taytikko. Matn itkhto nignun winga akum galgat aipanil aipinlu doi. Kantaka imikluku aga kimgunga ilakluku. Uyinga tanghamku nuttantaka kasulaglu taknak kinakalu tsaklumi. Akum kaglan pakanin kala. Dolu singuk tawam apkaunglo nagin kitu tsakalu pilut kanam tsilukuk lwi. Taklumni kuya kapikluni qanqulluniillu mannaqulliin martham billu navgunnaqsuitaaqoq aattiinqoq paitarqiuqa tolguingumiortqullataamak tammiinqoq yuk tovat kiskan nerfqaasqluk taamuklit qapillu huingaallu umioqlarqa tauna asik qap perluku umyamnillugwatn pillu nunam qaingani witao witaninan khmini lminik tikke tarkiulhulliinniq qilaggamun ilat makut ughani kuvgir pakarluki teima anglanniqwani khwanniskuniillu quyaangatuq so makut khwani ukfukkarkaugaput khwanku taallu tali perkaput Tauham ayagyonun litnagut knaqlut. Amlachtut ayuqutixturiyaxaq. Taunallutali alxqut klugu. Wow, qayuhal ayuqutixki. Tikiqiyunk taqaq. Qunuqutugulaxtut mikilungu taqna. Kuingaltutgaranqta taqaamukni qunuqutlaqtut. Tam yumatuto tamana. Tauamli tsarilgani qayuhatik. Inu payuhtsluki. Akutaxanguan, taxanguan, saskaxanguan. Allamun mikilungok balikluku. Kitik payuhusku ingna. Tikiqo ingna. Totn pikunin tangxluku quyastin. Liti qat, liti qawlugu, ya. Adan qiyaqaq, bingnatu yaqaq. Illikun talik pagludung, watan qlim nalini, sigludung, biludung, agakka mkhanoqtua, taqsugludung. Dawa miklimu qanruskumtuhu. Adam tamana akninqbat qaifkun, Makamak makakalutin na paka nagtakos ko wadawa. Lutan atoktik matan. Yun na paka nag. Pinaktikiyakak. тауна итиква кайунтак кайунтарлун илминик кайминик ват ниллартукут арин каапа а нанхангамакут кихтихтут тастиганни атк акумгаорли анга нанхлута нанхатмакут кихтингхаата той нэн таакумтки валлуққа анлу татсламун биоқтаарлути тамаана кихта уитаяақлун аяхтиқ уитангайтоқ бинхти бинхтирлукуқоққайпутвани я маглуқа апунтлхуқ тунууминик ват аёқлигэлу нииллу апунтингэрми танак а нунам кайганак акфатнаахтоқ икфатуулу нитсали кан кайюна нитсунаахтамаатум кингуккуакун тагуам тоқулхан кингуакун аллунериллуаақахуи а агуна арthritis сак таулхан агуна асси пинаққилхэ я накхти накхтин териаақ алхгүй яхаггүй яхаггүй яахлинникут итгхват манилгу ватн бигуфт ухун минхгүвгу ватнасин рутин валлоққа а гувсақ алкан ниллахлугу а минхтиқан аттам битсиорлугу цали иланқарлуни мунаннақсарақ накмикиярақатарпахтариар юрам канга тауналлу юрақ наллунритуукут тамармангаагааюфит а юрақ таммаани аваани акка тиулаапут юраатулхуут юрарпукнаатан аагааюлуут гайгалуутэнхоқ яхтаарлутэнлаами гайгалаллуулли таллу унааккуунэртху аттаам анллутэн яхтаартиқут аторлутэн куяа виклугуухоқ танкстэттэ яа тамаана кангинхтоқ юраамк дот ниоқаққайоқлалхуулли аасэриаақлуни тооллу а тигэх тигэриунг цагаққиннуитсагақ
3: вау
2: киннуитсагақунавали фуинга асиклахаққатаккинақ аа яа бичэх киориахақ таой аммалгэник имаңқтортаали иллайт уантэн ритут тагуам аа литаут гумтки унакалика катерлуту пиортугнаақ каликақуна тақлхани уум стейтами а аласка цалгэлимақа ээ сп хунгат я ээ сп association of alaska school board таум трулуку каликахтлхва а таугут пакмакен амакен чунум чунумак со лайта ва грандтахкун пиллхван лайта грандтарлугу тугулхваамгтгу унааллу каликахтлугу хуанкук асингаарлу назвитлхваапук стейтами алхагни а конференс алхатни скул аласка associations of alaska school board that conference alhatni september ami dorlu dorni laita kalikartsakku watn khuipiluki kitikwa una aigniqluku tikkiutmuli akilitsfknak lys team tagam kinguneqluku laita tallaaqlhuluku social and emotional learning ami atuskluku amlagat сослен татхани кассартаат киллартут курклиммат хуанкута таанхкумтку айпагни хуанкутнун ллккартсигасгата кассартаамгата литаристни юппихтаул гаамак таарингэн хоркам нэг атор югнаагт буна дотн
3: айоқ
2: лайта пинхтут акмагэнт китлэрнэк сослэн мосэн лэрнинг тахкунугут ангайоқхат LYSDми administrator at superintendent director of our curriculum дангамхтки унауани асиклугу тимихт таагаат агуна а champs дауна champak curriculum маулиниллуни тамаку ни цвицулрит литнаарвигни китухтаркайт унаахор китухтунэртииқ канлхут you are qanriaraput khoq pitiriaraput atuqqumtkhu inerquutput atuulliniikkumtkhu pitsiunrutiiqoqqoq yuhnu yuhnu yugulqaanu allatsali curriculum una tutuqlhuat Billingham armut Bristol Bame Bering Strait School District tsufanramut St Mary's гайгаут клхот таугам алгалхунгэм кухуинга акиник гайгайвитта а тиккиутикаака кифтарлуку юппиулгаан нэг тавай литхуама тханэрэнэк литхуама гавай канлгаанга а марта кина матулхуа хуингаллутсаалиллайт нэг литхуама тамк тикэрюклуук литнааруст юхтун литаритулрит уна а ила зугналуку валлоққаа канерсарарпат тхун иллайтимериугналууки юхтаах зугналуку кассаттун иггаамаақ юканарбит а наақиттоота тагуамаакут цалритин тинхитаарақ макут юх ихтун анхуммаут кэди балдвин нам иммортеггай транслейт тахлуги а транслейт алхабут минингаарит питигай гаюхаллаарларгайт илагаутигут вебсайт ами under association we talk if you go to online AASB mun bigovit it's on page 13 aasb.org wani download ariugnatsi qati free arluku district computer print alkhatagam kingan akilitsi qat ya
1: anglillasir pataangimmertaam tallakkataqnaritlinniiluni ne tsugnitlgaani quyaana ne tsugniluutsi ne tsugnillunrilkuftiu ataakkuutsali 7:30 mi read you tuntsali allaitseeqo kitaktoi piuqsit

24 hours has sakhlut ki khlai ni gelo ni makin ni June 27 12 pm iko khlilo ni Sunday mi June 28 12 pm in ok 24 hours du gil khat gi ka khal khat ay ni gelo ni July 2 12 pm iko khlilo ni July 3 12 pm kanot khat khu ki khis du gi akh ka lu ding rang nak lu ding a tu tulit saya gi nak chang khait nak taq fit kang ta tlu ben it khait ni pilu ki алхкутайт нак налунаут наклуа партукнаатиг ихлэхгэйт нунна kyuk.org чиухлитлу жезуит миссинерит китлу даласкамун 1800 тани 20th century ма иллония катулит агаюит жихкитрлутнга амлэрник 15ник жезуутааник пинглудин стейт тамиам мхани хакинган малрук лэхлут чунам иккония питтаа утаркаалуниам талукаутлхуит литарлуки жезуут that I am I could sit national clinic state behind I never mkhni aga lifta da tuluting takton katlhan kawrilim manglaglutin biolutin mamtrit khmia immaculate conception aga yugmi to not near Australia diocese is a Fairbanks sagmi stefanna mayakawa katnat near to maxluku khonna plglunam qalasvikat ki tsaxtul khminniwa bi гатта катулит агаалуутнга кассатстунна юхтун луам агаалхэрмэхния меякаавам чиунерлукиам амсат фэ банк самитай сисат саллаарит такуу малхэттаа тэзууттаат аагниқаахаалхатниам тэзууттаат аагнилхэрмэхния каатликка чурчан демилинкнат жалилла францискнат тэзууттаат бичэриарайт каатлик чурчаниам саллаарлутнга нунаачоорниам мишнерит бичэ Duted by Flunia, Jesuitat, Quipim, Quigani, 1887 Nami, Napachilutinaga, Uyghur, Glitnavil, Chalit Missionary, Chalarit, Binilkan, Catholicism, Pirchaknania, Amsalun, Alaska, Munin, Achakluki, Alaska, Union, Unachornia, the Grand Jesuitat, Unichilutinga, Dot Nasramknik, Pichiratinga, Yugununun, Arai Machinmun, Achakluku, Afghani 20th century. Trimam Arnkan Clunia dot Nashat Chiuknia Father Shin Korlak Provincial Jesuit West Province Ania Murkist Mulunia Laskami Talis Kulunritarani Asania State Ania Missioner de la Clukia Jesuit Jingaluki Umiolan Kitarluki Alaskam Yui West Alirania Pitria Reitnik Talis Ukfritnik Litnarat Jesuit Aluknitnia Litnar Vignia, Canriarite youth, Unitstinaksuki, Nunuraksuki, Sua, Canriarite, Anakatki, Kasatstun, Pinritakadam, youth, Urarite, Salisu, Tauerite, Takfkarluki, Jesuit West Province at Amstachit, 150 Jesuit at Pichilikna, Klutinga, Akilutinga, Kuzarut, Kilutinga, Aerionic, Kasua, Taknorhilalran, Avrita Ikrit. Pichili maludin chesutat dot nalaskamiam pichit nunnam korlama tamakut paifluki ayakatashit steitamuk awaya upnakamiam angankok dot nashat chesutanuk pinginakshit ayakafkarluki chalinuna chorniam agaylicht muluki sinkan rusuki kuyunkalrit chesutat chalarit piuchiknilukua tawama akanunwit afknatungam Father Rich Magnara ilaklukwat taw chik jesuita kuitak kaulunia priesta kalas kami sinang lakmak chaliluni chiva kami hupu pemis kamin pemis lui kuklusuni June 30 mi magnusama kingokun nagulag vikakka clinical pastoral education Tacoma Washington nami asata aga lichtit to Father Tom provincial jim kalas kamun tkisuni 1960 tami litnaw yachtukulunia nakakluku sinna kan гэт асун рисниам юяргайтник пилалхэт провинциал аутхлуни 1975 ами агаулхтхулуни таммакнигник мани риджнами виталуниам кингокуну пахарлуни сиуплуни таллиманигалуни сабастиклаарахкалуни кингокуннэлли канерлуни агаутхуна тузгани луку малрук алак тониам таллеэрлхит аухтурлутин иккуани агаулхамнга Dominic Hunter, you picked it.

Nat dan leven kan ti Grand Robertson nach Biluli iga kunnam kavnam chingo malit niluki ila khait nik notaran chalis nik aka malgun malgun ke pitang khan sen bird state munak sit ka republic na kan gluni state da maluka ka boarding school akituk nak niluku kituk chitulin ke chalis tagluku state na no khit khon tama kun tagam sipiluni khaka chalagit changa net niluku tan leve ma takut ham asan chali ikin kalrah tan khinen chali stkan mountains kama litna welakh to alaska state illakh luku litna gan amsrat alaska yukluki nuna chorn state mena kan gluni state tagas luku pi ngayakh niluku pili luku amsrat litna rat wi tawis kat nik set mena piluni 123000 nak akik amsrat niluku am сонк мелитсаанк амхталгаан чиинеру махахтлуку китухвхкан литнарвима тавамсипилуни калаарукорнилуки department of education нат асамику ивуяхкайтник чалистата айукутситник чалил аулуку тайтник реприпека химсутак independent даксит кам канглин мантач каммаа арин касугингани луку тавамсия пилуни кавнави тулха пинахсхаб баагунитнилуку арин касугутилли канарлуни микнерунгаан акимма амсхтатча амсхмун тусгат кларнилуку литнарвигмун мандач камматтун имсута канарлуни литнарвик китухнакнилуку чингу мастайт клу департамент education на 20 квар чали амсхахчакалгам чаллатунгитсунни мисхкай чалису литнарвик аюкутчаатн утхтлуку литнарат уитавиклхкайтник илла луку стейтак анингнакуутистииллу аласка дивизион оф эдьюкейшн наачи нерлуку чоктислмма сламеритмия такуутлхаам китууканниллхкаатник эйдженсимма вотатуулит наллуунаарут ахкаулук юсн дан салван нагчалил инлукстка атхак тагама пиагайчаахнилуку анингнакуутистакаанерлуния репортед пилуутингаалла дан салван наама утхфиклуку писхаа паалаттаамунна биткнилуку 45 minutes jaht khunna qalaut khat khu chuqchisnam Thomas Matthew ma nasulna rulung mak divisional election na anna ko district Chris Murray by chisu ku malun ke chujuk khyakh kait nik thak ayuk sut ku mari qan gluni divisional nasulna rutik ayuk nilu chak by thak ka yakh nilu ku tawam divisional election na taqo sutinga ingluk sti retire Petersburg gamulit naus tmulqtan salvanam akula тасхуни лукиву татулит асамия салванатстуна айкхоглуния тамакмуи канглуния эчсим чаллахка ву татулинунна тамана пафтскумалку чусуклэрсталрит дивизнарит агуалхот инлуллиртга палаттам гавайни дилимикитулхми канглутун чусуклэрсталгаасигалкуа имигэлхунит нилуку election director Carol Beecham пафлуку тана Register ra republic na guluni aqum galrim khani kha partin suni chaliya chukhlich talha computer thun malisku san salvanam bu time Petersburg mitan salvanak imirkhukh utkhfiksuluk superior court am taqut kha judge Thomas Matthew manisuki khan miuga tetsna meritmi computer thun tam ayuqchan nakhpam tnun tuzngaluni republic nat ma айетун наклуку санат мажоритик тамалкон аласерлуувин нарнакнилуку таву такумлхмунна репабликиннаат пккарлутингаам аюкхагнунна тутуклерсталгаагн атлугнунна маай таманна аюкнилуку тоотстуна сан салвлам илуния национал демократик чулеқартайт пингнакнилуки арнкаасухтарлуку вутак икаайутхулхкаанунна демократик инлуллиртин мэри пелтоламунна дан алванан кук илагаутхуни тукканхчтаагмия бисхат китагван Петербург агмия билуния алам туксайт нилуккулли чалил чимохнилуния чусуклэрчтаалх каминун тоох сенаторам бихаасик фкнаку стейламалхкутини бисхуткнэтлнит дивизна велакснат атхак чалиллу кайсуна аюхак ванихакумгалга лимауикс чиганаку сенаторагулуку пал